0: MFM Station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Все на свете, как луна, светла радость и беда. Светоча и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залыши на нем укроп. Смы все, вот

Один. Возрастая наш день травой, просто будем, просто будем. Высветлый путь наш петлю черты, буду там, где ты.